одно из чудес не света, а на свете. Она любовь. С песнями про любовь, о любви. На этом не завязываем. Скоро со своими вариантами нам на Ретро FM заглянут Сабрина и Синяя Птица. В столице 3 часа и практически 20 минут.

чтобы найти своего чика, своего парня. Одиноких россиянок старше 28 лет хотят освободить от работы по пятницам, чтобы у них было больше времени на уход за собой и чтобы устроить личную жизнь. Такие высмотрел неожиданные инициативы в новостях. В столице 3 часа 34 минуты. Кто куда? Статус-кво Евгений Белоусов приближается к нам на Ретро-ФМ. Другими словами, скоро их услышишь.

как Хулио Иглесиас и Долли Партон потрогали, дотронулись до этой истории, совместно исполнили ее. За несколько лет до был и сольно записан вариант Дайаны Росс. На интернет-просторах можно его отыскать. По желанию знаете, что делать. В столице 3 часа 49 минут. На Ретро-ФМ до финала этого часа услышим Кайли Минок и «Здравствуй, песня».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

меньше у нас остается лето. Для того, чтобы успеть подготовить сани. Бунеем как бы переживают, волнуются. Напоминает про традиции, каноны. Своевременность готовить сани летом, телегу зимой. Ну, а если серьезно, конечно, всем доброго утра. В столице 4 часа 20 минут. Silent Circle и Данка будут музыкально развлекать нас далее на ретро.

Куда-то нам явно пора, пора выдвигаться. Зеленый свет хотелось бы почаще видеть на пути, чтобы пореже, что ли, разглядывать виновника сегодняшнего торжества, ну или как назвать, Международный день светофора. Сегодня 5 августа он отмечается. В столице 4 часа 34 минуты на Ретро-ФМ. Скоро музыкально отметится Альфа Вилли, Рики Мартин.

Судя по новостям, не ниже, не меньше 60% участников недавнего опроса сказали, что ремонт помогает им отвлечься от повседневных забот и поднять настроение. А работа с дрелью прям настоящий антистресс. Ну, для одних, да, для других, наверное, не совсем так. Соседи вряд ли разделяют положительный эффект подобной терапии. Столица 4 часа 49 практически минут. На Ретро FM скоро отметится, приближается Крис Ри и Демис Росос.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Когда-то давно, но все еще факт. Джим Стейман сочинил эту песню для сумерок того времени, скажу так, ну, точнее, для своего вампирского мюзикла по мотивам классического фильма ужасов «Носферату», «Симфония ужаса», и на этом вдохновение, можно сказать, было исчерпано, потому что сам мюзикл тогда так и не был завершен и остался на стадии набросков. Но зато какая песня. На все времена. В столице 5 часов 21 минута.

Если не мы в Африку, то она частично к нам. Ну или откуда в столицу не только наведались жаркие температурные плюсы. Что делаем? Адаптируемся, конечно. Тем скорого музыкального появления на Ретро FM Рики Повери Михаила Боярского. В столице 5 часов 35 минут.

Среди Black or White недавние заявления ученых отдают какой-то темной натурой, но в целом с добрыми светлыми намерениями, скажу так. Новость в том, что ученые предложили сократить население Земли до 4 миллиардов. Это снизит нагрузку на ресурсы, сократит выбросы СО2 и что-то там еще. По мне пусть еще подумают, еще какие ищут варианты. В столице 5 часов 49 минут. До финала этого часа на Ретро-ФМ услышим Ким Уайлд и Игоря Иванова.

0: Традиция искать счастливые билеты в общественном транспорте как-то больше не актуальна. Прошла, что ли, эпоха? Все же в современных трамваях Москвы не только те самые бумажные билеты с шестизначными номерами больше не выдают при оплате поездок. Что? Нет, я не плачу. Это ностальгия глаз, как говорится, попал. В столице 6 часов 20 минут. Это Retro FM, это Джо Кокер и Иванушкин на ближайшее.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Лишний раз, что ли, не свистим, а то, мало ли, будут какие-то негативные последствия. Но-но-но, они нам ни к чему. Всем доброго и нескучного утра. Столица 6 часов, практически 35 минут. На Ретро-ФМ уверенно и верно, и от и до коллективно приближаются комбинация «Альфавиль» и «No Mercy».

0: Пойду, вы оставайтесь на местах. Все же для того, чтобы почувствовать одни из плюсов лета вместе с летней сменой на Ретро FM, необходимо ваше личное присутствие. Летняя смена под руководством Олега Орлова начнется ровно в 7 по Москве, сразу после Шаде. Все, я побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Реклама.

0: суточно.
1: 6+.
2: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
3: 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: 7 часов в Москве. Любой путь начинается с первого шага. Шагнем же смело в новое утро на Ретро FM вместе с летней сменой. Вижу, Дмитрий Королев с той ноги встал с правильной. За новости можно быть спокойными.
1: Доброе утро, Олег. Приветствую, друзья. Цены на важные для расчета инфляции продукты будут мониторить от производителя до магазина. Это даст возможность быстрее определять причину их резкого удорожания. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ведомство, которое займутся мониторингом, утвердит правительство. Закон начнет действовать с нового года. Систему страхования вкладов распространят на электронные деньги банковских клиентов. Такой закон подписал президент. Сейчас при отзыве лицензии у финорганизации вкладчику возвращают до 1 миллиона 400 тысяч. Однако средства на электронных кошельках такой защиты не имеют. Новые правила устраняют этот пробел. Страховка будет действовать только для владельцев, которые прошли идентификацию. На анонимные кошельки она не распространяется. Гаражную амнистию продлили еще на 5 лет. Как пишет российская газета, требования остаются прежними. Это должны быть капитальные постройки, возведенные до конца декабря 2004 года и расположенные на земельных участках в государственной или муниципальной собственности. Оформить можно в МФЦ или органах местного самоуправления. Необходимо подготовить технический план участка и гаража у кадастрового инженера. Турецкие власти и представители туротрасли обсуждают возможные скидки для путешественников из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики. Предполагается, что эта мера поможет поддержать спрос на отдых в стране. Конкретный размер скидок и сроки их введения пока не называются. Отмечается, за первое полугодие Турцию посетили 2 миллиона 600 тысяч россиян. Это на 1,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Ну и по традиции о празднике на эту среду. А сегодня есть как серьезные, так и ироничные. Например, день работы как собака. Несмотря на шуточное название, дата напоминает о двух важных вещах. Ценности трудолюбия и необходимости отдыха. День обращает внимание на людей, которые жертвуют личным временем ради работы. Их сравнивают с собаками за верность делу и выносливость. Однако парадокс в том, что настоящий собачий график включает всего пару часов активности, приемы пищи и долгий сон.
0: В общем, привет всем, чей девиз по будням: не отвлекайся на всякий вздор, только работа, только хардкор. В общем, улыбаемся и пашем.
1: Ну и, как говорится, чем больше поработаешь, тем больше заработаешь. Ну и о финансах. Доллар сегодня 81 рубль 12 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM встречайте «Летняя смена» и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.

0: Не зря говорят, в каждой разлуке скрыта новая встреча. До встречи, говорим ушедшей ночи, и приветствуем утро нового дня. А каким он будет с точки зрения звезд, узнаем прямо сейчас из нашего гороскопа на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Среда, 5 августа. Лучшая стратегия сегодня не торопиться с выводами и доверять тому, что медленно созревает само. Овны, в вопросах финансов обратите внимание не на внешние обстоятельства, а на ваши внутренние установки. Тельцы, сегодня в сложных ситуациях не выбирайте одну сторону, а принимайте обе. Близнецы, события вокруг способны всколыхнуть незакрытые внутренние темы. Не отворачивайтесь от них. Раки, сегодня важнее воздержаться от непрошенных советов, чем стремиться быть полезным. Львы, если что-то в профессиональном направлении после полудня встретит отпор, примите это как уточнение курса. Девы, сегодня благодаря такту и способности находить компромиссы, вы сможете продвинуться дальше. Весы, вероятно, из-за позиции партнеров вам нужно будет искать новые сценарии развития. Скорпионы, разные точки зрения – это возможность взглянуть на мир шире, а не необходимость убедить кого-то в своей правоте. Стрельцы, если вы сможете спокойно воспринимать небольшие рабочие трудности, то этот день пройдет продуктивно. Козероги, постарайтесь не быть слишком критичными, и тогда раскроется ваш творческий потенциал. Водолеи, сегодня домашние трудности станут легче, если вы не поддадитесь на провокации и не будете раздражаться. И, наконец, рыбы. Не пытайтесь сегодня втиснуть в разговоры все темы сразу. Всем знаком зодиака отличного дня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Многим радиостанциям не особо нравятся слишком длинные песни. Некоторые из-за этого считаются неформатными. Но раз они популярны в народе, надо же как-то встраивать их в свой эфир. Вот это, например, которое длится в оригинале чуть больше 7 минут, приходится подрезать. А что делать? Ну, а по большому счету, нравится кому-то, не нравится, надо быть как погода. Ей абсолютно все равно, нравится она кому-то или нет. Она просто есть. 7:20 в столице. Меня зовут Олег Орлов. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Привет всем, кому нравится просыпаться под лучшие песни последних десятилетий. Это группа Beatles. Впереди у нас Александра Стан, ее тезка, но не полный, Александр Серов. И новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect.

0: рекламируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
0: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: вашем заплаканном окне сегодня какие-то силуэты будет рисовать дождь. Надеюсь, погоде за окном вы будете рады. Ну, может, вы уже устали от жары и не прочь освежиться. Александр Серов в летней смене на Ретро FM. Половина восьмого в Москве. Дмитрий Королев освежит нас последними новостями. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Россиянам разрешат пополнять баланс на карте через банкомат другого банка. Такая возможность появится уже с 1 октября этого года. Об этом сообщает Центробанк. Регуляторы подчеркнули, что речь идет исключительно о зачислении денег на собственный счет. Сделать таким образом перевод не получится. Отечественные фабрики полностью закроют потребность в школьной форме. В каталог производителей одежды для учеников включили более 150 предприятий. Об этом сообщает Минпромторг. Там подчеркнули, фабрики делают вещи полностью соответствующие актуальным госстандартам. Ну и отмечается, сезон подготовки к 1 сентября уже стартовал. И по данным аналитиков, стоимость обязательного набора школьника, включающего форму, рюкзак, спортивную одежду и обувь, выросла более чем на 6% и составила почти 19 тысяч рублей. В Гватемале произошло сильное извержение вулкана Фуэго. Объявлен второй по шкале уровень тревоги. Вулкан выбросил столбы пепла красного цвета на высоту до 6 километров. В настоящее время эвакуированы были 659 человек из 8 населенных пунктов. Помимо этого, в стране закрыли несколько автомобильных дорог, открыли временные убежища и отменили занятия в школах, расположенных в опасном регионе. Россияне стали триумфаторами Кубка мира по плаванию в ледяной воде. В первый день первенства в Аргентине наши спортсмены завоевали золотые медали во всех 4 дисциплинах. Российские спортсмены выступают на Кубке мира под национальным флагом. Состоянием здоровья своей семьи и ближайших родственников довольны почти 2/3 граждан, тогда как 20 лет назад таких было около 50%. Социологи отмечают, что за годы наблюдений кардинально изменился подход к здоровью. В стране возросла роль физической активности. Доля россиян, которые занимаются спортом хотя бы изредка, увеличилась почти в 2 раза. При этом число тех, кто для кого спорт стал регулярной привычкой, более чем в 3. Ну и о валюте на эту среду. Доллар 81 рубль 12 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Если на вопрос, какое море вы планируете посетить этим летом, вы отвечаете «море работы», скорее всего, думая об отпуске, вас пока не посещают. А зря. Две трети лета уже позади, поэтому лучше поторопиться. А работа, если что, подождет, скажем, до середины, конца августа, лучше до сентября. Разумеется, та, что подождать может. Квартет Абба с нами в летней смене на Ретро-ФМ, 7.36. Время московское. Просыпаемся под отличную музыку. Уже скоро в этом нам помогут земляне и Саваш. Добрейшего утра.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним.

0: Удивляться можно многому на этом свете. Даже тому, что в этой песне розы красные. Хотя, что тут удивительного, не понимаю. И то, что утро наступило, удивляет, наверное, только тех, кто, как им кажется, заснул всего пару минут назад. Это группа «Аква». Впереди прямо по курсу у нас Игорь Иванов, Данута, их самые известные хиты. Ну и по традиции новости с гороскопом уже в начале нового часа. 7:47 в Москве. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Я Олег Орлов, желаю всем доброго утра и позитивного летнего настроения.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.

Круглосуточно.ру. 6+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно.

0: 8 часов в Москве. Если кто еще не заметил, утро в самом разгаре. Наслаждаемся всеми его плюсами и положительными моментами. Товарищи, желающие получить удовольствие от новостей, его уже готов доставить нам Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Россиян будут уведомлять о кредитах через госуслуги. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Согласно новым правилам, кредиторам необходимо будет передавать в бюро кредитных историй информацию о подписании заемщиком индивидуальных условий договора. После получения этих данных бюро должно направить гражданину уведомление через портал госуслуги в течение 15 минут. В сообщении будут указаны индивидуальные условия договора, процентная ставка, сумма займа и срок возврата. Закон должен вступить в силу с октября будущего года. Минтранс обновил требования к автовокзалам. Они начнут действовать с 1 сентября. В частности, обязательный ранее пункт оказания первой помощи заменяется на простую аптечку, укомплектованную медицинскими изделиями. Полностью исключен из перечня и пункт общественного питания. Базовый набор остается неизменным. На территории вокзалов по-прежнему должны быть оборудованы билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения. В Тульской области после падения дрона загорелся сортировочный центр маркетплейса. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, погибших нет, ранения получил один человек. Также, по его словам, ночью в регионе сбили 107 украинских дронов. После атаки повреждены две многоэтажки и два производственных объекта. О пострадавших больше не сообщается. Два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль совместно сведут с орбиты Международную космическую станцию. О таких планах рассказали в Роскосмосе. Там заявили, что, согласно программе, плановое понижение орбиты МКС начнется в 2028 году, а длительность самого процесса сведения станции с орбиты занимает порядка 2 лет. Ну а ранее сообщилось, что Роскосмос и НАСА решили продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Затем космическую станцию планируют затопить. В Омане закрыли популярную гастрономическую достопримечательность, получившую название «Парк аттракционов для кур». Необычное место стало вирусным этим летом. Вместо обычного гриля куриные тушки закрепляли на маленьких сиденьях действующих аттракционов – карусели, американских горок и колесе обозрения. Мясо одновременно крутилось на карусели и поджаривалось на горящем внизу огне. Как сообщили местные власти, некоторые образцы мяса были недожаренными.
0: Чего только не придумают люди. Ну, я так понимаю, как эту недожарку устранят, так снова откроют куры-грильницу.
1: Да, действительно, власти так и заявили, что претензий к самому аттракциону для кур нет, а вот к качеству продукции вопросики есть. Как только это будет устранено, пожалуйста, приходите, жарьте и угощайте гостей. Ну и о валюте. На эту среду доллар 81 рубль 12 копеек, евро 93,58. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Умудренные жизненным опытом, люди знают, как ни старайся, для всех хорошим не будешь. Поэтому надо просто быть собой каждый день. А с ежедневными советами всем знакам зодиака и каждому их представителю помогает гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Среда, 5 августа. Лучшая стратегия сегодня – не торопиться с выводами и доверять тому, что медленно созревает само. Овны, в вопросах финансов обратите внимание не на внешние обстоятельства, а на ваши внутренние установки. Тельцы, сегодня в сложных ситуациях не выбирайте одну сторону, а принимайте обе. Близнецы. События вокруг способны всколыхнуть незакрытые внутренние темы. Не отворачивайтесь от них. Раки. Сегодня важнее воздержаться от непрошенных советов, чем стремиться быть полезным. Львы. Если что-то в профессиональном направлении после полудня встретит отпор, примите это как уточнение курса. Девы. Сегодня благодаря такту и способности находить компромиссы вы сможете продвинуться дальше. Весы. Вероятно, из-за позиции партнеров вам нужно будет искать новые сценарии развития. Скорпионы. Разные точки зрения – это возможность взглянуть на мир шире, а не необходимость убедить кого-то в своей правоте. Стрельцы, если вы можете спокойно воспринимать небольшие рабочие трудности, то этот день пройдет продуктивно. Козероги, постарайтесь не быть слишком критичными, и тогда раскроется ваш творческий потенциал. Водолеи, сегодня домашние трудности станут не такими трудными, если вы не поддадитесь на провокации и не будете раздражаться. И, наконец, рыбы, не пытайтесь втиснуть в разговоры все темы сразу. Всем удачного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Сиси Кетч в летней смене на Ретро-ФМ с песней про тех, кто ночью не спит, а ищет либо свое счастье, либо приключений, или просто странствует. И не обязательно по маршруту диван-холодильник-диван, хотя одна из моих знакомых, будучи как раз такой, себя в шутку называет странницей в ночи. 8.19 в Москве. Продолжим с улыбкой встречать утро под песни любимых артистов. Меня зовут Олег Орлов. Отличного летнего настроения вам, друзья!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лывжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
5: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
6: празднично.
5: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

0: Я не странная, я эксклюзивная, могла бы сказать про себя та, которой посвящена эта песня. One in a million, одна на миллион. Боссон в летней смене с нами здесь на Retro FM. В 8.30 в Москве, не уверен насчет эксклюзивности новостей, но однозначно Дмитрий Королев сейчас у нас один такой жаворонок в службе информации. Доброе утро.
1: Доброе утро, Олег. Ну и новости у нас эксклюзивные все-таки. Здравствуйте, друзья. Итак, кибермошенникам не поздоровится. Уже завтра вступит в силу очередной закон, направленный на борьбу с ними. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Документ вводит уголовную ответственность за нарушение требований при заключении договоров на оказание услуг связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства. Ранее Володин отмечал, что федеральный закон о борьбе с кибермошенниками уже показал свою эффективность. Камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения следует установить и на детских площадках. Это поможет штрафовать проезжающих через них курьеров и электросамокатчиков. Об этом сегодня заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, это очень серьезное нарушение, за которое нужно наказывать и организации, на которые работают курьеры. МСД планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По оценке властей, новые направления обеспечат дополнительными удобствами и быстрыми маршрутами еще 10 миллионов человек. Собянин подчеркнул, что расширение сетки МЦД позволит жителям прилегающих к Московской области субъектов добираться до столицы и обратно на поездах с едиными стандартами комфорта и прозрачным графиком движения. Часть Владивостока снова осталась без света из-за аварии. На электросетях без удобств остались более 28 тысяч человек. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края. Отключение затронуло несколько районов города. Надзорное ведомство начало проверку. Как передает Интерфакс, это уже третье отключение света во Владивостоке за неделю. В понедельник из-за аварии на электросетях были обесточены несколько улиц города. Аналогичная проблема произошла в минувшую пятницу. Тогда без света и холодной воды были более 20 тысяч жителей. Сезон винограда нового урожая стартовал на столичных ярмарках. Его привозят из Дагестана, Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Тамбовской и других областей. Посетители могут найти на прилавках различные сорта. Ну а ранее в столице стартовал сезон арбузов и дынь. В Москве уже открыто 145 развалов, которые проработают до начала октября. Ну и о валюте на эту среду. Доллар сегодня 81 рубль 12 копеек, евро 93,58. Пока все. А далее на Retro FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Для большинства из нас сейчас все-таки предпочтительнее дорожка к морю, которая, кстати, тоже посвятила одну из своих песен Юрий Антонов. И хоть с каждым годом она становится все дороже, менее ожидаемой и предвкушаемой от этого не является. Ну а для будущих отпускников каждая песня, ныне как ни крути, приближает потихоньку помаленьку запланированный летний отдых. Далее этому поспособствуют Бакара, Зодиак и Рики Повери. Продолжается летняя смена. На Ретро FM у нас есть все, чтобы сделать буднее утро приятным во всех отношениях. В столице 8:36.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-627-5017-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Умение говорить «нет», когда соблазн согласиться особенно велик, вот первый признак житейской мудрости. Ну, героиня этой песни Дуэта Бакара пока только в начале своего пути к ней. Пожелаем ей, чтобы путь этот был не слишком тернистым. Надеюсь, вам, друзья, сегодня просыпается легко. Если что, до конца этого часа будильниками для вас поработает лучшая песня Евгения Осина и Патрисии Касс. А в начале нового часа в летней смене на Ретро-ФМ будут новости и гороскоп. Не проспите. 8:48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: На ТУ-ТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ТУ. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН, 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.
2: Retro FM.

0: В Москве 9 часов. Ваше дело проснуться. Остальное наша летняя смена берет на себя. Обеспечим всем необходимым. В перечне всего необходимого для правильного начала дня одним из первых пунктов числятся новости. Дмитрий Королев, ответственный за этот фронт работ, уже в студии.
1: День добрый, Олег. Приветствую, друзья. Еще две сокращенные рабочие недели ждут россиян до конца года. Речь идет о семидневках в ноябре и декабре. Первая короткая рабочая неделя будет связана с празднованием Дня народного единства, который в этом году приходится на среду. Дополнительный отдых подарит и последний месяц года. Короткая неделя ожидается в конце декабря. Ну а новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря этого года по 10 января будущего. Россиян предупредили о подорожении китайских гаджетов. Все из-за проблем с доставкой. Она стала дольше и дороже на четверть. Эксперты объясняют ситуацию нехваткой топлива в российских регионах, очередями на границе и изменениями в работе пунктов пропуска. По информации «Известий», если раньше грузовики доставляли товары из Китая примерно за неделю, то теперь путь может занимать до 2 недель. Если ситуация не изменится, осенью цены на китайскую электронику могут вырасти до 10%. Уже больше 35 тысяч гектаров леса охвачено огнем на Ямале. Площадь природных пожаров растет. В регионе зафиксировано 176 очагов возгорания. На помощь пришли специалисты из Пермского края, Карелии и Свердловской области. К ликвидации возгораний привлекли авиацию. На помощь пожарным вышли и местные жители. Они сбивают пламя подручными средствами, роют траншеи и на пути к домам, не давая пожару распространиться. Туристических гидов со знанием русского языка начнут готовить в Алжире, а в ближайшем будущем планируется обучение и других специалистов. О таких планах рассказала гендиректор Министерства туризма этой североафриканской страны Сабрина Мумбезар. Она отметила, что ранее Росавиация одобрила заявку авиакомпании Алжира на возобновление прямых рейсов между странами с начала августа. Добровольцы в Швейцарии установили необычный рекорд. 735 человек научили работать на вышивальных машинках, после чего каждый создал собственный фрагмент с символами своей страны, пейзажами, живописными животными, фрагментами, флагами и другими национальными мотивами. Все 735 работ объединили в одно огромное полотно. Такая масштабная вышивка стала официальным мировым рекордом. Ну а впоследствии ее продадут на аукционе, а все вырученные средства направят на помощь детям, нуждающимся в лечении и поддержке.
0: А летняя смена на Ретро-ФМ предлагает побить рекорд по утренней бодрости. Кстати, количество слушателей наших всяко больше 735.
1: Ну, если, конечно, взять всю страну, да еще и мира хватить, конечно, больше. Поэтому
0: легко.
1: Уже можно сказать, что
0: легко.
1: Рекорд установлен. Ну, а пока о валюте, которая рекорды не устанавливает, но растет. 81 рубль 12 копеек за доллар и 93 рубля 58 копеек за единую европейскую сейчас просят. И пока на этом все. Далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним.

0: продолжает утренний мир наполняться яркими красками, в палитре которых в это время года преобладает зеленый цвет, которому посвятил свою песню и Леонид Агутин. В какие цвета будет раскрашен этот летний день для представителей разных знаков зодиака, узнаем прямо сейчас.
1: Мир зеленого цвета.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 5 августа, среда. Лучшая стратегия сегодня – не торопиться с выводами и доверять тому, что медленно созревает само. Овны, в вопросах финансов обратите внимание не на внешние обстоятельства, а на ваши внутренние установки. Тельцы, сегодня в сложных ситуациях не выбирайте одну сторону, а принимайте обе. Близнецы, события вокруг способны всколыхнуть незакрытые внутренние темы. Не отворачивайтесь от них. Раки, сегодня важнее воздерживаться от непрошенных советов, чем стремиться быть полезным. Львы, если что-то в профессиональном направлении после полудня встретит отпор, примите это как уточнение курса. Девы, сегодня благодаря такту и способности находить компромиссы, вы сможете продвинуться дальше. Весы, вероятно, из-за позиции партнеров вам нужно будет искать новые сценарии развития. Скорпионы, разные точки зрения – это возможность взглянуть на мир шире, а не необходимость убедить кого-то в своей правоте. Стрельцы, если вы можете спокойно воспринимать небольшие рабочие трудности, то этот день пройдет продуктивно. Козероги, постарайтесь не быть слишком критичными, и тогда раскроется ваш творческий потенциал. Водолеи, сегодня домашние трудности станут легче, если вы не поддадитесь на провокации и раздражение. Рыбы, не пытайтесь втиснуть в разговоры все темы сразу. Как говорится, курочка по зернышку клюет. Успешных дел вам, друзья, сегодня!
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как гласит народная мудрость, никогда не возвращайся в те места, где тебе было плохо, и никогда не проси у тех, кто отказал однажды. И больше не подпускай близко тех, кто однажды сделал тебе больно. Летняя смена на Ретро-ФМ и лучшие песни последних десятилетий делают всем хорошо и приятно. 9.18 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Далее бодрить нас будут Джоанна Фриске и группа Scorpions.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
7: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: О том, как хорошо летом, напоминает Жанна Фриске. Солнце, море, пальмы, пляж. Кто-то заводит курортный роман, который может стать романом всей жизни. А между тем, служебные романы вымирают. Во многом из-за того, что зумеры перестают крутить шашни с коллегами по работе из-за страха получить выговор от начальства, а то и вовсе лишиться работы. Как выяснили социологи, за прошедший год число офисных интрижек сократилось почти вдвое, а симпатию к коллегам сейчас испытывают только 22% опрошенных сотрудников против 49% годом ранее. Вот так вот. В Москве 9.30. У него долгий роман с новостями. И это взаимно. Дмитрий Королев уже в студии. Вместе с ними утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. На госуслугах появится электронная медицинская карта человека. Она будет отражаться в его личном кабинете. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что это удобство для населения, которое позволяет меньше времени тратить на походы в поликлинику для того, чтобы просто узнать анализы. На портале также будут отображаться все рекомендации и выписки. При совершении покупок в интернете следует перейти на виртуальную карту. Реквизиты цифрового платежного средства напрямую не привязаны к главному банковскому счету. Поэтому киберпреступники не смогут получить доступ к основным накоплениям граждан. Об этом напомнили в МВД. Там также пояснили, что такая карта защитит от скрытых платных подписок с автоматическим списанием денег. Поводом для предупреждения послужила возросшая активность телефонных мошенников и фишинговых сайтов. Дагестан атаковали полчища саранчи и тучи насекомых, мигрируют по сельхозугодиям через автомобильные трассы, превращая поля сначала в живой ковер, а затем в пустынные территории. Очевидцы сообщают, что насекомые атакуют Кизлярский район. На поля уже вывели технику для обработки. Химикаты распыляют на территории в десятки тысяч гектаров. По некоторым данным, нашествие уже выходит и за пределы Дагестана. О появлении туч саранчи сообщают фермеры в Астраханской области и Калмыкии. Работники IT-сферы и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за тотальный диктант, уступив только филологам и лингвистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу акции. Напомню, тотальный диктант – это ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. В следующем году она пройдет по всему миру 10 апреля. Русские имена становятся популярны в США. Ежегодно тысячи мальчиков называют Иванами. Об этом сообщает служба соцобеспечения Соединенных Штатов. В списке вариантов Ваня обошел имена Дональд и Джон. Ну а ранее сообщалось, что после выхода фильма Кристофера Нолана «Одиссея» в России зафиксирован рост интереса к древнегреческим именам. Среди них Дионис, Аид, Афродита, Гера, Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. И о валюте. Доллар в эту среду 81 рубль 12 копеек, евро 93,58. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: среда, 5 августа, полет нормальный. Проходим экватор трудовой недели, а значит, очередные летние выходные сегодня станут еще чуточку ближе. 9:34 в столице, с вами летняя смена на Ретро-ФМ. У нас, друзья, есть все, что помогает просыпаться в хорошем настроении. Особенно музыка. Это Мерлин Монро. Далее же в продолжении импровизированного музыкального девичника Жанна Агузарова и Сиси Кетч.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Тем, кто считает ночь, ритмы которой воспевает корона своим любимым временем суток, по утрам тяжелее всего. Нет, с одной стороны, и им легко бывает проснуться по первому же зову будильника. Но, поверьте, стоит только буквально на секунду закрыть глаза, все, пиши, пропало. Риск, конечно, благородное дело, но если где-то рядышком по соседству случайно петух не кукарекнет, день перестанет быть томным уже с утра пораньше. Хотя, кто из нас не опаздывал на работу? Доминует впредь всех нас чаша сия. 9:48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Напомню, что до конца августа, пока утреннее шоу «Первая смена» в отпуске, каждому буднему утру с вами на Ретро-ФМ радуется летняя смена.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
6: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
2: В ленте.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
6: Круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
7: 12+.

0: 11.10. Страна встречает утро среды. На Ретро-ФМ под любимой песней даже пляски вместе с летней сменой. Пританцовывая что-то, напивая себе под нос, в студию зашел Дмитрий Королев. Доброе утро.
1: Доброе утро, Олег. Здравствуйте, друзья. Россияне с октября получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом. При этом фактическое подключение к этому сервису остается на усмотрение кредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение дня и 200 в течение месяца. Банки, которые внедрят новый сервис, могут взимать плату за свои услуги, уточнили в ЦБ. Серьезных изменений в формате единого госэкзамена в ближайшие два года не планируется. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что ежегодно будут корректироваться лишь отдельные задания на основе анализов результатов ЕГЭ. Но ранее сообщалось, что введение устной части в экзамен по истории запланировано лишь к 30-му году. Турецкие власти и представители туротрасли обсуждают возможные скидки для путешественников из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики. Предполагается, что эта мера поможет поддержать спрос на отдых в стране. Ну а конкретный размер скидок и сроки их введения пока не называются. При этом отмечается, за первое полугодие Турцию посетили 2 миллиона 600 тысяч россиян. Это на 1,4% больше, чем за тот же период в прошлом году. Ледокол «Знание» отправился на Северный полюс из Мурманска. Седьмая международная экспедиция «Росатома» приурочена к году единства народов России. На борту юные пассажиры не только из нашей страны, но и их сверстники из 22 стран. Все, кто попал в экспедицию, прошли сложный отбор. В конкурсе принимали участие больше 73 тысяч подростков. Во время путешествия ребят ждут лекции и практические занятия от ведущих специалистов атомной отрасли. Ну и мечты должны сбываться. Бразилец Робсон Жиус всегда хотел объездить весь мир. В итоге за 2 года и 42 дня он посетил 193 страны. В среднем мужчина проводил по 3 дня в каждой. Достижение попало в книгу рекордов Гиннесса. На поездку у бразильца ушло около 19,5 тысяч долларов. Он использовал собственные сбережения, а также получал доход от ведения соцсетей и съемок фото и видео для различных компаний.
0: Как доказали британские ученые, тяга к путешествиям лечится только хорошей зарплатой. Вот лишнее тому подтверждение. А еще чем больше денег, тем больше, дальше и дольше хочется путешествовать.
1: Ну и, конечно же, при этом не следует забывать и о работе, ведь именно она и приносит эту возможность путешествовать. Ну и, кстати, о валюте. Доллар 81 рубль 12 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: кто-то довольствуется малым, а кому-то чем больше, тем лучше. Уверен, многим из нас хотелось бы добавки к любимому времени года в виде четвертого месяца лета, например. А то август, как баночка любимого варенья, кончается уж больно быстро. Каким будет пятый его день, пятый день августа, что от него ждать, об этом прямо сейчас узнаем из гороскопа на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Лучшая стратегия сегодняшней среды – не торопиться с выводами и доверять тому, что медленно созревает само. Овны, в вопросах финансов обратите внимание не на внешние обстоятельства, а на ваши внутренние установки. Тельцы, сегодня в сложных ситуациях не выбирайте одну сторону, принимайте обе. Близнецы, события вокруг способны всколыхнуть незакрытые внутренние темы, не отворачивайтесь от них. Раки, сегодня важнее воздержаться от непрошенных советов, чем стремиться быть полезным. Львы, если что-то в профессиональном направлении после полудня встретит отпор, примите это как уточнение вашего курса. Девы, сегодня благодаря такту и способности находить компромиссы, вы сможете продвинуться дальше. Весы, вероятно, из-за позиции партнеров вам нужно будет искать новые сценарии развития. Скорпионы, разные точки зрения – это возможность взглянуть на мир шире, а не необходимость убедить кого-то в своей правоте. Стрельцы, если вы можете спокойно воспринимать небольшие рабочие трудности, то этот день пройдет продуктивно. Козероги, постарайтесь не быть слишком критичными, и тогда раскроется ваш творческий потенциал. Водолеи, сегодня домашние трудности станут не такими трудными, извиняюсь за тавтологию, если вы не поддадитесь на провокации и не будете слишком раздражаться. И, наконец, рыбы, не пытайтесь сегодня втиснуть в разговоры все темы сразу, лучше поодиночке. Всем хорошего дня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: знаете ли вы, друзья, что спать на работе – это норма? Согласно недавнему исследованию, почти 48% работников регулярно устраивают сонный час, ну, хотя бы получасовочку. В течение рабочего дня среди начальства этот показатель достигает 50 с лишним процентов. Категорически согласен. 10:19 в Москве. Тем временем отличная бодрая музыка не дает ни единого шанса утренней дремоте втянуть нас в свою коварную игру. Вместе с Майклом Джексоном отстукиваем ритм пятого по счету августовского дня. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте. Продолжается летняя смена на Ретро-ФМ.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок.
5: Подробности в ТК «Арктика».
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: приветом из Италии, певица Ингрид. Но, кстати, есть вещи, которые в Италии нельзя критиковать вслух. Маму, футбол и кофе. Особенно в Неаполе, где слово «кофе» автоматически означает «эспрессо». А разговор о том, что он может быть не идеальным, воспринимается почти как личное оскорбление, знаете, друзья. В 10:30 в Москве Дмитрий Королев быстренько слетал за новостями, сейчас поделится.
1: С удовольствием приветствую, Олег. Доброе утро, друзья. В России хотят резко поднять штраф за езду по обочине. С идеей выступили в Национальном автомобильном союзе. Глава организации Антон Шапарин рассказал, что таких водителей нужно наказывать до 5000 рублей вместо нынешних 2, чтобы сократить число таких нарушений. Отмечается, что больше всего таких нарушителей в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге. Причем в некоторых регионах таких водителей вообще не наказывают. Власти Домодедово доложили о ликвидации разлива химикатов после атаки дронов. Речь о налете беспилотника, который произошел еще 20 июля. Загрязненную воду очищают с помощью специальных средств. Власти также продолжают уборку территории вокруг сгоревшего склада. Жители Домодедово попросили пока не купаться, не рыбачить и не использовать воду из местных рек. При этом водопроводная вода, как сообщается, безопасна и соответствует санитарным нормам. ГОС на школьные дневники обновят в следующем году. Действующий стандарт был разработан и утвержден еще в 2012-м. Он распространяется на школьные дневники, которые используются для записи домашних заданий, выставления оценок, а также внесения информации об успеваемости и дисциплине учеников, сообщили в Росстандарте. В документе прописаны допустимые размеры и количество страниц. Более 2800 тонн пластика и стекла собрали москвичи через контейнеры «Колокола» за полгода. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Желтые и зеленые контейнеры появились в Москве еще в 2018 году в рамках городской программы по раздельному сбору отходов. Сейчас в Москве установлено около 1000 таких колоколов. Собранные пластика и стекло направляют на перерабатывающие предприятия, где из них производят новую продукцию. Июль этого года в России стал самым теплым за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1891 года. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Наиболее сильное превышение температурной нормы от 2 до 4 градусов было зафиксировано на востоке Приволжского, а также в Уральском и Сибирском федеральном округах. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту среду. Американский доллар сегодня 81 рубль 12 копеек, единая европейская 93 рубля 58 копеек. Пока все, а далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного дня!
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: С удовольствием вспомнили «12 стульев», один из любимых фильмов с участием Андрея Миронова. Великий актер, отличные песни и ностальгия по старым добрым временам. 10:36 столицы. Совсем скоро в нашем эфире Хули Иглесиас, Женя Белоусов и Крис Норман. Оставайтесь с нами.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Есть люди, которые ищут для себя красивое место, а есть те, которые сами делают место красивым. Некоторым удается сделать это только одним своим появлением в этом месте. Многие дамы подтвердят, которым как раз эта песня и посвящена. Приятный и душевный хит Хулио Иглесиаса сделал очень романтичным, романтичной концовку сегодняшней летней смены. 10:49 столицы. Я, Олег Орлов, желаю вам, друзья, успешного дня и прощаюсь до завтра. Ну, а в следующем часе встречайте на Ретро-ФМ Антона Веселова.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Редактор

0: 11.00 в столице на Retro FM. Впереди Сиси Кейдж, Бит Квартет Секрет и Стиви Вандер. Ну а прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Максимальная величина пособия по временной нетрудоспособности в России в этом году составляет почти 7 тысяч рублей в день. Об этом сообщает соцфонд. Там напомнили, что при расчете больничного учитывается заработок за последние два предыдущих календарных года. При этом размер пособия не может быть меньшим рот за полный календарный месяц. Сейчас это 27 093 рубля. Цены на важные для расчета инфляции продукты будут мониторить от производителя до магазина. Это даст возможность быстрее определять причину их резкого удорожания. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ведомства, которые займутся мониторингом, утвердит правительство. Закон начнет действовать с нового года. Систему страхования вкладов распространят на электронные деньги банковских клиентов. Такой закон подписал президент. Сейчас при отзыве лицензии у финорганизации вкладчику возвращают до 1 миллиона 400 тысяч. Однако, если средства на электронных кошельках такой защиты не имеют, новые правила устранят этот пробел. Страховка будет действовать только для владельцев, которые прошли идентификацию. На анонимные кошельки она не распространяется. Отечественные фабрики полностью закроют потребность в школьной форме. В каталог производителей одежды для учеников включили более 150 предприятий. Об этом сообщает Минпромторг. Там подчеркнули, фабрики делают вещи полностью соответствующие актуальным госстандартам. Ну и отмечается, сезон подготовки к 1 сентября уже стартовал. И по данным аналитиков, стоимость обязательно набора школьников выросла более чем на 6% и составила почти 19 тысяч рублей. Для поступления олимпиадников в вузы следует ввести квоты на уровне 10-15% от бюджетных мест. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Таркунов. Сейчас в ряде вузов, по его словам, складывается ситуация, когда значительная часть набора проходит еще на приоритетном этапе, из-за чего шансы поступить по общему конкурсу сокращаются. И о валюте. Доллар в среду 81 рубль 12 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Пока все. А далее на Retro FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: нежный голос — это точно не про него. Он-то настоящий рокер, хотя и, конечно, очень романтичный. Владимир Кузьмин на Ретро FM в 11:20. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас ансамбль «Синяя птица» и «Сандра». Совсем скоро.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
5: празднично.
4: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а купить тушу. Ну, в общем, не только за это, но и за это мы их тоже любим, наших дорогих и любимых. Друзья, вы слушаете Retro FM. Уже совсем скоро у нас Blue System, Валерий Леонтьев и Cherry Lane в Москве 11.35.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону UM10400 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ21. ОГРН 16-6026-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Вообще, друзья, говорить правду в лицо лучше всего на всякий случай на расстоянии вытянутой руки. Но вот такую правду можно и нужно говорить любимому человеку на очень близком расстоянии. «Прости меня, Сара, я виноват», поет Дитер Болин. Это «Блюзистем» на Ретро-ФМ в 11.49. Меня зовут Антон Веселов. А впереди на Ретро-ФМ Сабрина и Лев Лещенко до конца часа.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Отказ принимать безналичную оплату в автобусах, где установлен валидатор, незаконен. Такое заявление сделал председатель комитета по транспорту Алан Закаев. Он сообщил о поступающих жалобах от жителей республики на нежелание водителей принимать оплату картой. Закаев подчеркнул, что водители обязаны принимать оплату как наличными, так и картой. Исключение составляют маршруты, где технически нет возможности для безналичной оплаты. Жители, столкнувшиеся с данной проблемой, могут направлять обращение через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» на официальном сайте Комитета по транспорту. Напомню, в настоящее время в республике действует акция: при безналичной оплате проезда предоставляется скидка 8 рублей. Пожар ликвидировали ночью в правобережном районе Северной Осетии. По данным МЧС, на северной окраине селения Старый Батако горели пожнивные остатки. Площадь возгорания составила 200 гектаров. От МЧС к тушению привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Более 100 километров береговых линий очистили в Северной Осетии в рамках акции «Вода России». Как сообщил глава региона Сергей Миняйло, с начала года проведено 50 экологических субботников. В них приняли участие школьники, студенты, представители общественных организаций, предприятий и органов власти. Добавлю, присоединиться к акции может каждый, организовав субботник или выбрав уже запланированное мероприятие на сайте берегдобрыхдел.рф. Необходимым для уборки инвентарем волонтеров обеспечивает Минприроды Республики. 10 отделений Центра занятости населения отремонтируют в Северной Осетии до конца года. Ремонтные работы уже идут в главном офисе и дополнительном отделении во Владикавказе, а также во всех районах республики. Обновление помещений сделает их более комфортными для посетителей и сотрудников. На стадионе «Спартак» состоялся первый матч после реконструкции. В финале Кубка Северной Осетии по футболу команда Республиканского водоканала обыграла Бесланский пищевик со счетом 3-0. Добавлю, первый официальный матч на обновленном стадионе проведет «Алания» против Кировского «Динамо». Встреча состоится 16 августа. Курс доллара на сегодня – 81 рубль 13 копеек. Курс евро – 93 рубля 58 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья, вот вы когда-нибудь пробовали танцевать по садену? Есть такой танец? И если да, я вам реально сочувствую. Такое количество движений на единицу времени, это, знаете ли, далеко не всем под силу. Вот мне точно нет. 12.19, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Бонни Тайлер, дуэт Кармен и Джо Кокер.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Этот голос вы узнаете из тысячи. Это мелодия, саундтрек вашей юности. Но представьте, когда-то это была просто девушка с гитарой и с микрофоном, мечтающая о славе. Вот как они это делали? Кто им помог? Какими были их первые шаги? Обо всем этом знает Юрий Гурьянов и рассказывает в программе «Ю». Включайтесь, друзья, в эту субботу в час дня. Она расскажет нам про Криса Ри. Мне будет много интересного, так что не пропустите программу «Ю» в субботу в час дня.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro-FM Владикавказ. 54-11-00.

Покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. Где

0: Как любят повторять некоторые девушки, идеальные отношения — это когда ты покупаешь ему зубную щетку, а он тебе машину. Но это, конечно, я не про Сандру. Нет, она не такая. Собственно, Сандра на РТФМ была только что, а уже через несколько минут до конца часа в нашем эфире «Битлз» и Михаил Муромов. В Москве 12:49. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья. С любимой музыкой.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет.

0: технологии. Иси Сикейч. Но сначала послушаем новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Топливные компании выступили против госрегулирования цен на бензин. Они недовольны предложением партии КПРФ и сенаторов, которые хотят дать правительству право устанавливать предельные расценки на топливо до 90 дней, если ситуация на рынке резко ухудшится, пишут «Известия». Участники рынка считают, что такие меры могут привести к дефициту горючего и убыткам для заправок. Несмотря на это, депутаты уверены, что временное регулирование поможет сдержать рост цен. Госдума может рассмотреть поправку в декабре. Гонконгский свиной грипп могут прийти в Россию в ближайшем эпидсезоне. Об этом сообщил доктор медицинских наук Мурат Шахмарданов. По прогнозам Роспотребнадзора, начало эпидсезона ожидается в первой декаде сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети и студенты в организованные коллективы. Ранее сообщалось, что в России подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Власти Китая ужесточили выезд и въезд в страну для граждан. Документ опубликовал Госсовет КНР. Так, согласно обновленным правилам, таможенники смогут задавать вопросы о целях поездок и проверять электронные данные на мобильных телефонах. Прежде всего, изменения направлены на ужесточение контроля за оттоком талантов, информации и технологий. Власти, включая региональные, будут иметь право запретить гражданам покидать страну на срок до 3 лет. Вторая ступень ракеты Falcon 9, запущенной в январе прошлого года, сегодня столкнулась с поверхностью Луны. Скорость падения составила более 8500 км/ч. Об этом пишет издание Daily Mail. Весит объект 4500 тонны. Это примерно соответствует размерам 5-этажного здания. По оценкам ученых, сила удара была эквивалентна взрыву 15 тысяч динамитовых шашек или 3 тонн тротила. Вспышку можно было увидеть с Земли с помощью телескопа. Ну а в НАСА сообщали, что удар не представляет опасности для Земли, но ученые планируют собрать данные о лунном движении. В России отметили 90-летие детских железных дорог. Их отличие от взрослых аналогов – уменьшенные размеры локомотивов и вагонов, а также юный возраст сотрудников. Все они еще не закончили школу. Официально первая в СССР и вообще в мире ДЖД появилась в Грузии в 1935 году. Сейчас в России действует 25 детских железных дорог. Все они помогают школьникам найти свой путь в жизни. И о валюте. Доллар сегодня 81 рубль 12 копеек, евро 93,58. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

же ты? Это про нас, друзья, про тех, кто еще не был в этом году в отпуске. Ну ничего, еще август практически весь впереди. Пойдем в отпуск, получим отпускные, прогуляем, весело проведем время. 13.18, столица, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM Владимир Пресняков и группа Европа совсем скоро.

0: когда грустно, друзья, встаньте на весы. Сразу появится повод заняться чем-нибудь полезным. Ну или есть другой вариант. Можно просто включить погромче ретро-ФМ. Уже совсем скоро у нас Sting, Beat, Квартет Секрет и Бонни М. В Москве 13 часов и 34 минуты.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Так, о чем нам говорит эта песня Стинга, друзья? Что вот прям вот не хватает, дефицит счастья прямо сейчас наблюдается у нас в эфире. Будем исправляться уже через несколько минут. У нас Фели Чита, целый час ваших приветов и поздравлений. Можно уже, кстати, писать. Меня зовут Антон Веселов, и до конца часа споет Сандра, и песни из трех мушкетеров обязательно будет.

0: В Москве 14.00 на Ретро FM. Ваши приветы и поздравления, друзья, прямо сейчас.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Отказ принимать безналичную оплату в автобусах, где установлен валидатор, незаконен. Такое заявление сделал председатель комитета по транспорту Алан Закаев. Он сообщил о поступающих жалобах от жителей республики на нежелание водителей принимать оплату картой. Закаев подчеркнул, что водители обязаны принимать оплату как наличными, так и картой. Исключение составляют маршруты, где технически нет возможности для безналичной оплаты. Жители, столкнувшиеся с данной проблемой, могут направлять обращение через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» на официальном сайте Комитета по транспорту. Напомню, в настоящее время в республике действует акция: при безналичной оплате проезда предоставляется скидка 8 рублей. Пожар ликвидировали ночью в правобережном районе Северной Осетии. По данным МЧС, на северной окраине селения Старый Батако горели пожнивные остатки. Площадь возгорания составила 200 гектаров. От МЧС к тушению привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Более 100 километров береговых линий очистили в Северной Осетии в рамках акции «Вода России». Как сообщил глава региона Сергей Миняйло, с начала года проведено 50 экологических субботников. В них приняли участие школьники, студенты, представители общественных организаций, предприятий и органов власти. Добавлю, присоединиться к акции может каждый, организовав субботник или выбрав уже запланированное мероприятие на сайте берегдобрыхдел.рф. Необходимым для уборки инвентарем волонтеров обеспечивает Минприроды Республики. 10 отделений Центра занятости населения отремонтируют в Северной Осетии до конца года. Ремонтные работы уже идут в главном офисе и дополнительном отделении во Владикавказе, а также во всех районах республики. Обновление помещений сделает их более комфортными для посетителей и сотрудников. На стадионе «Спартак» состоялся первый матч после реконструкции. В финале Кубка Северной Осетии по футболу команда Республиканского водоканала обыграла Бесланский пищевик со счетом 3-0. Добавлю, первый официальный матч на обновленном стадионе проведет «Алания» против Кировского «Динамо». Встреча состоится 16 августа. Курс доллара на сегодня – 81 рубль 13 копеек. Курс евро – 93 рубля 58 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12.

0: Да, делимся счастьем, друзья. Собственно, для этого и существует Филичита на Ретро-ФМ. Наталья из Санкт-Петербурга поздравляет сына Вову с днем рождения. Расти здоровым, смелым, ловким, сильным и счастливым. Денис Александров, тоже из Питера, поздравляет маму Ларису с днем рождения. Жена Марина поздравляет с днем рождения своего мужа Юрия Колесова. Желает, чтобы корабль его удачи всегда летел по волнам и, конечно, счастья. Ну, а подружка Оксаночка из Альметьевска передает привет Дашуле с Чебоксар, чтобы отдыхала побольше. Уже лето кончается. Ну, не кончается, еще целый месяц впереди.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Станислава передает привет своему мужу Саш Перову. Пусть сегодняшний день будет наполнен хорошим настроением. Очень тебя люблю, пишет Станислава. Жду тебя вечером на уютный ужин. Светлана из Владимира передает привет своим родителям. Они в Муроме сейчас отдыхают. Отдельный привет сыночку Максимке, который помогает убирать картошку. Ольга передает привет и поздравляет своего начальника Эдуарда Андреевича с выходом на работу. Мы скучали, пишет Ольга. Неожиданно перешла на «мы». Такое бывает. Ну, а Игорь из Белгорода передает всех белгородцев с днем города. Поздравляет всех белгородцев с днем города. Ура!
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: что значит стоп? Мы только начинаем. Разгоняемся, можно сказать. Филичта на RetroFM, друзья, читаю ваши приветы и поздравления. Подписанные. Роман Петраков из Томска передает привет своему папе Сергею. Поздравляет его с покупкой гаража. Серафим Тимаков из Москвы передает привет всем родным, близким. Желает хорошего дня. Жанна, привет мужу Виталию Кондрашову. Люблю, целую, обожаю. Чилим на даче, пишет Жанна. Ну, а мы вам завидуем, Жанна. И Виталию тоже немножечко. Ну, нет, обоим вам мы завидуем в равной мере. Так, так, ухожу. С тема Ольга из Москвы. Желает Дмитрию Ганьшину крутого дня, отличного настроения. Пусть сегодня у него будет все на 5 с плюсом. И блюда, и настроение, и отзывы гостей. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos. Костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Чак Берри, Felicity на Ретро-ФМ. Друзья, Полина Суровцева из Северодвинска передает большой привет мамуле Ире, подруге, учителю Зине, сыну Мартину. Отличного желает себе и родным отпуска. И 1 сентября снова начнем учебный год, пишет Полина. Анна из подмосковного Обухова передает привет всем работникам Арсенала, поздравляет всех с прошедшим юбилеем фирмы, желает всем крепкого здоровья, счастья, успехов, процветания во всем. Елена Степина из Калуги поблагодарит своего мужа Михаила Евгеньевича за счастливую жизнь в браке с 1988 года. Спасибо ему за дочь и сына. Прям как в песне. Ну, а Елена из Новосибирска пишет так. У меня сегодня день рождения. Поздравьте меня, пожалуйста, с хорошей песней. Елена, поздравляем. Вот от всего сердца, от всей души Ретро-ФМ. Я лично, Антон Веселов, Феличита, поздравляем вас с днем рождения. Ну и вот вам песенка в подарок.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Ника передает привет своим любимым родителям Светлане и Алексею Тимаковым. Оксана из Сочи, привет любимому супругу Антону. Нюсь из Москвы поздравляет своего мужа. Не написал, как зовут, ну, муж. У которой жена Нюся. Вот вас с наступающим днем рождения. Ну и, наконец, Татьяна из Смоленска передает привет мужу Игорехе. Я тебя люблю, пишет Татьяна, ты лучший.

0: супруга Юля поздравляет своего любимого мужчину Валерия Артюхова. С днем рождения. Люблю тебя бесконечно. Здоровья, счастья, всех благ. Весь швейный коллектив. Правда, непонятно, как называется коллектив. Ну, ладно.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.
10: Как будто в детство давние ведут меня они. И может на сиреневом...

0: магических ритмах. Продолжаем филичиту на Ретро-ФМ, друзья. Андрей Бунин передает привет коллеге Данилу Журавлеву. Передайте ему, чтобы не расстраивался, скоро рабочий день уже закончится. Надежда Шабанова из Москвы передает привет коллегам Михаилу и Евгению. Мне желает хорошего настроения всем и отличного дня. Илья передает привет своей дорогой, сильно любимой жене Евгении. Спасибо тебе за то, что ты рядом со мной. От твоего жениха. Илья, вы как-то давайте определяйтесь, вы жених или муж все-таки, да? Екатерина Тимакова из Москвы передает большой привет своим дорогим мужу Валерию, сыну Александру и дочери Анастасии. Ну, а Марина Карпова из Астрахани поздравляет с днем рождения Татьяну Сапельникову. Желает благополучия и успехов во всех начинаниях.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год – и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: круглосуточно. 6+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай. Запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
10: 12+.

Александр Барыкин завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Анастасия передает привет всем, кто сейчас в дороге. Диме, Даниле, Александру, едем в Москву. Пишет Анастасия. Желаю всем хорошего настроения нам. Любовь Рогачева из Волгоградской области поздравляет внука Серафима Орлова. Желает крепкого здоровья, быть сильным, спортивным, чтобы окружали верные, честные, хорошие друзья, быть послушным сыном для папы и мамы. Нина из Кургана передает привет девчонкам из ателье «Моток». Дарья передает привет своим родителям Юлии и Виктору. Ну, а жена Юлия передает привет своему любимому мужу Виктору из Белгородской области, село Кустовое. Очень сильно его люблю, пишет Юлия. Так, ну и давайте еще одно последнее. Супруга Ольга, сын Саша, дочка Даша из Калуги поздравляет с днем рождения папу Максима. Мы очень сильно тебя любим. Ну вот на этом можно и завершаться. Завтра, как всегда, с 2 до 3 снова будут ваши приветы и поздравления. Все это в филичите на Ретро-ФМ. Ну а в следующем часе встречайте здесь Руслана Романова.

0: Москве 15.00. Впереди Рики Повари, группа Hi-Fi и Modern Talking на Retro FM. Но прежде новости с Игорем Акуловым. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Владимир Путин провел встречу с руководящим составом Министерства обороны и объявил о новых кадровых назначениях. На должность заместителя министра по вооружениям назначен Александр Санчик, а все службы тыла сосредоточены в руках Валерия Солчука. Командующим группировкой «Центр» назначен Андрей Иванаев, исполняющим обязанности командующим группировкой «Восток» Петр Болгарев. Также начато формирование нового рода войск, войск беспилотных систем, которые возглавит Денис Лямин. Россия и Беларусь создают совместный научно-практический центр для подготовки кадров в сфере биоэкономики, развития научных компетенций и модернизации биотехнологической отрасли. Площадками для практических изысканий станут Белорусская национальная биотехнологическая корпорация и завод премиксов номер один. В разработках будут задействованы студенты и даже школьники в рамках профориентации. Инвестиции в центр на текущий момент обсуждаются. Россия готова рассмотреть предложение о возобновлении прямого авиасообщения с Мексикой при проявлении заинтересованности со стороны мексиканских властей. Прямые рейсы были прекращены в феврале 2022 года из-за санкций. Сейчас попасть в Мексику можно только с пересадками, а время в пути превышает 20 часов. Посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления перелетов. Организация требует получения разрешений от авиавластей. Июль этого года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года. Средняя температура превысила прежний рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024. Рекорд достигнут за счет очень высоких температур на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах, где среднемесячные температуры превысили норму на 2-3 градуса, а в Тюменской области на 4. При этом на европейской территории России было немного прохладнее. И житель итальянского города Бетонто по ошибке выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет на 1 000 000 евро, решив, что ничего не выиграл. Позже родственники заметили совпадение номеров, но билет уже отправили на мусоросортировочную станцию. Сотрудники компании восстановили маршрут мусоровоза и после ночных поисков нашли билет целым. Генеральный директор назвал произошедшее чудом. Мужчина много лет играет в лотерею с одними и теми же числами, связанными с близким человеком, и наконец-то ему улыбнулась удача, хоть и пришлось немного поволноваться. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 81 рубль и 13 копеек. Евро 93 рубля и 58 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: надо и откладывать очередную встречу, друзья, не вижу никакого смысла, а потому воплощаю слова знаменитой песни группы «Маленький принц» в реальность. Мы встретимся и встречаемся, в общем-то, снова и снова и снова в эфире вашей любимой радиостанции. Руслан Романов с этого момента на Ретро-ФМ. Надо признать, друзья, жаркой выдалась эта среда. Надеюсь, что только в плане погоды, а в остальных всех аспектах желаю всем комфорта и уюта под лучшую музыку, проверенную временем. 15:20 практически в столице. Далее у нас песня из мультфильма «В синем море, в белой пене», а также группа «Армия Фловерс» через несколько минут. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла.

0: Итак, друзья, середина недели, или тот самый экватор в кавычках, традиционно переломный момент, когда открывается второе дыхание, а вместе с тем и вырисовываются разного рода перспективы на предстоящий уикенд. Не забудьте при всем этом и о наших суперпроектах, которые выходят в эфир по выходным, в частности, каждую субботу с 13 до 14, программа «Ю» на RetroFM, с которой вы узнаете, как зажигались звезды и создавались популярные хиты, услышите истории успеха тех, кто делал любимую музыку, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым по субботам на Retro FM с 13 до 14 часов. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 – супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Да, Яки Да со своим знаменитым хитом. Но вот к слову про дэнсин, как полагают ученые, именно танцы являются древнейшим из искусств. Десятки-десятки тысяч лет назад, когда еще не была освоена речь, уж не говоря про письменность и прочее, древние люди могли использовать именно этот так называемый язык тела, ну, может быть, и чтобы каким-то образом пообщаться, а в том числе, как мне кажется, и просто-напросто расслабиться. 15:49 в Москве, у нас дальше Мадонна и группа «Цветы».
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Группы Roxette, Joy и ансамбль «Синяя птица» далее на Retro FM, столица 16.00.
1: Retro FM, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM, Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Около 1 миллиарда рублей выделили муниципалитетам Северной Осетии на содержание и ремонт дорог. Как сообщил первый вице-премьер республики Георгий Атеров, средства пойдут на капитальный и ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки, установку знаков, а также уборку дорог. Всего планируется обновить более 100 участков муниципальной дорожной сети. По словам Атарова, Моздокский и Правобережные районы практически завершили работы, в остальных фиксируется отставание. Главам районов поручено в кратчайшие сроки представить план-график дорожных работ и отчитаться об освоении субсидий. Мобильное приложение АЗС РСО «Алания» заработало в Северной Осетии. Как сообщает МинЖКХ Республики, на карте региона отмечены все автозаправочные станции с указанием наличия топлива. Также пользователи могут самостоятельно добавлять сведения о ценах на топливо, чтобы помочь другим автовладельцам быть в курсе актуальной информации. Данные автоматически поступают в цифровой сервис и регулярно обновляются. 11 поддельных российских банкнот выявили за полгода в финансовых организациях Северной Осетии. За такой же период прошлого года проверку на подлинность не прошли 9 купюр. Как отметила управляющая отделением Банка России по республике Ирина Дзиова, из оборота изъяты 5 купюр достоинством 5000 рублей и 6000 рублевых банкнот. Кроме того, выявлена поддельная банкнота номиналом $100 США. Напомню, узнать обо всех признаках подлинности денег можно в бесплатном мобильном приложении «Банкнот». Ноты Банка России и в разделе «Наличное денежное обращение» на сайте регулятора. Школа креативных индустрий откроется в сентябре текущего года на площадке детской художественной школы имени Тавасиева. В настоящее время ведется ремонт помещений, после чего образовательное пространство оснастят современным оборудованием. Напомню, первая школа креативных индустрий открылась в прошлом году на базе Республиканского лицея искусств. Для школьников доступно бесплатное обучение по 4 направлениям – фото- и видеопроизводство, дизайн, электронная музыка и звукорежиссура. Официальный курс американского доллара на сегодня – 81 рубль 13 копеек. Курс евро – 93 рубля 58 копеек. Это были новости на Retro FM. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент».
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ванесса Паради на Retro FM, знаменитый ее хит, но не в обиду Джоле Такси, или же, мне проще говоря, уважаемым водителям такси. Но вот лично я, например, в такую погоду, друзья, подчеркну, отдам предпочтение подземке, если, конечно, она имеется. Речь про метро, просто потому что там прохладненько. Браво и Сиси Кетч далее на Retro FM, 16:20 в Москве.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
6: празднично.
5: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вне зависимости от погоды, жаркие настроения и такие же танцы всегда под музыку из репертуара команды Gypsy Kings. И сегодня, вот сейчас точнее, они в очередной раз нам это доказывают своей композицией. 16:35 на часах столицы. Я приветствую всех, кто настроен на Retro-FM. Меня зовут Руслан Романов. Продолжается наш эфир, плавно переходящий уже в категорию вечернего. Скоро услышим композицию Юрия Антонова. Через несколько минут всем вам на радость. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: говорить, друзья, путешествия мы, конечно же, все любим и регулярно практикуем, по крайней мере, стараемся, каждый в меру своих возможностей. Ну вот, например, история из-за океана, где-то в штате Висконсин мужчина воспользовался собственным мини-вертолетом, чтобы добраться до магазина. Все для охоты и рыбалки. На немой вопрос стражей порядка пенсионер ответил: на машине было бы слишком долго. Пробки. Вот вам такой вояж. Вояж. Негодуют сейчас автомобильные заторы в направлениях самых разных. 16:49. Точное столичное. Впереди у нас группа «Земляне» и их самый знаменитый хит через несколько минут на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: суточно.
1: 6+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
4: 12+.

0: 17 часов в столице. Далее Bad Boys Blue, Леонид Агутин и дуэт Modern Talking на Retro FM. Новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению порядка размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму. В первую тройку вошли «Единая Россия», «Яблоко» и «ЛДПР». Далее следуют партии «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия» и «Родина». Замыкают список КПРФ, партии пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Всего в бюллетене разместятся 11 партий. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. В Москве завершил работу 5-й международный транспортный саммит, собравший рекордное число участников. Гостей познакомились с достижениями столичного транспорта и стратегией развития, реализуемой под руководством Сергея Собянина. В рамках саммита подписано 23 документа, включая меморандум о сотрудничестве с индийским штатом Андхра-Прадеш. К аналитической платформе впервые присоединился арабский город Бейрут. Число участников платформы с 23 года выросло в 17 раз. С завтрашнего дня вступает в силу закон об уголовной ответственности для операторов связи за оформление сим-карт для мигрантов без указания в договоре идентификационных номеров IMEI. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. За нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 1 года. Закон направлен на борьбу с кибермошенничеством и усиление контроля за использованием мобильной связи мигрантами. С 1 октября россияне получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять их на свой счет в другом банке через систему быстрых платежей. Пополнить можно будет только свой счет, перевод другому человеку не предусмотрен. Лимиты не более 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в день и 200 тысяч в месяц. Банки будут подключать сервис по своему усмотрению, смогут устанавливать плату за услуги. Бесплатные лимиты переводов на этот сервис не распространяются. И 82% россиян хорошо помнят свою первую любовь. Чаще всего она приходилась на подростковый возраст. Мужчины немного чаще, женщин верят в любовь с первого взгляда, 40% против 36%. Большинство опрошенных не поддерживают связь с первой любовью, а самым романтическим поступком россияне считают неожиданное решение давней проблемы партнера, затем цветы и приготовленный ужин. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар 81 рубль и 13 копеек, евро 93 рубля и 58 копеек. Это все новости. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка.

0: А между тем, друзья, по результатам недавнего соцопроса выяснилось, что в любовь с первого взгляда больше склонны верить, кто бы вы думали, правильно, мужчины. А вот переехать в другой город ради любви намного чаще готовы представительницы прекрасной половины человечества. Так что прощаться навсегда с дамой сердца, вероятно, и не придется вовсе. Такой вот более позитивный финал этой истории. Владимир Маркин только что, 17:20 в столице, далее группа «Джой» на Ретро FM. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнаете в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Ретро-ФМ и лето.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет.

0: Одухотворенный Брайан Адамс, известный как мастер лирических гитарных баллад, в очередной раз подтверждает это неофициальное звание. Ну и пусть песня эта не из раннего творчества, когда были написаны главные суперхиты канадского музыканта, а представляет она 8-й его студийный альбом. Тем не менее, рука мастера, а еще и голос, и харизма, и так далее, все это здесь, конечно же, присутствует. 17.35, время точное столичное. Далее в нашей музыкальной программе Виктор Салтыков, команда «Смоки» и многие другие на «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: искренне не хотел прерывать эту фантастическо-прекрасную историю про жизнь доктора Албана, а также лишать вас финала и кульминации данного зажигательного трека. Но кто-то же, друзья, должен вам напомнить про финал и кульминацию трудовой среды. Рабочий день завершается, с чем я вас и поздравляю. 17:50 в Москве. Дальше группа Queen и ансамбль Эолика на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
8: Радио Хаб. 12+.

0: 18.00 в столице. Впереди Юрий Антонов, Каома и Сергей Беликов на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Около 1 миллиарда рублей выделили муниципалитетам Северной Осетии на содержание и ремонт дорог. Как сообщил первый вице-премьер республики Георгий Атаров, средства пойдут на капитальный и ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки, установку знаков, а также уборку дорог. Всего планируется обновить более 100 участков муниципальной дорожной сети. По словам Атарова, Моздокский и Правобережные районы практически завершили работы, в остальных фиксируется отставание. Главам районов поручено в кратчайшие сроки представить план-график дорожных работ и отчитаться об освоении субсидий. Мобильное приложение АЗС РСО «Алания» заработало в Северной Осетии. Как сообщает МинЖКХ Республики, на карте региона отмечены все автозаправочные станции с указанием наличия топлива. Также пользователи могут самостоятельно добавлять сведения о ценах на топливо, чтобы помочь другим автовладельцам быть в курсе актуальной информации. Данные автоматически поступают в цифровой сервис и регулярно обновляются. 11 поддельных российских банкнот выявили за полгода в финансовых организациях Северной Осетии. За такой же период прошлого года проверку на подлинность не прошли 9 купюр. Как отметила управляющая отделением Банка России по республике Ирина Дзиова, из оборота изъяты 5 купюр достоинством 5000 рублей и 6000-рублевых банкнот. Кроме того, выявлена поддельная банкнота номиналом $100 США. Напомню, узнать обо всех признаках подлинности денег можно в бесплатном мобильном приложении «Банкнот». Ноты Банка России и в разделе «Наличное денежное обращение» на сайте регулятора. Школа креативных индустрий откроется в сентябре текущего года на площадке детской художественной школы имени Тавасиева. В настоящее время ведется ремонт помещений, после чего образовательное пространство оснастят современным оборудованием. Напомню, первая школа креативных индустрий открылась в прошлом году на базе Республиканского лицея искусств. Для школьников доступно бесплатное обучение по 4 направлениям – фото- и видеопроизводство, дизайн, электронная музыка и звукорежиссура. Официальный курс американского доллара на сегодня – 81 рубль 13 копеек. Курс евро – 93 рубля 58 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент».
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ретро-ФМ и тот самый доктор для сердца и души, который пропишет вам в качестве незаменимого профилактического средства ежедневно до, во время, а может быть после еды, хотя лучше, конечно же, беспрерывно любимую музыку, проверенную временем. Вот тогда и гармония, и покой, и душевное равновесие вам обеспечены. Еще раз приветствую всех на Ретро-ФМ. Меня зовут Руслан Романов. И подобным рекомендациям своего внутреннего доктора я стараюсь следовать, чего и всем вам желаю. 18:20 практически на часах в Москве. Всем отличного вечера. У нас скоро Александр Иванов, а также итальянский дуэт Альбано и Рамина Пауэр через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок.
5: Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
10: празднично.
9: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». 63.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Silent Circle и история про вечерние ночные осадки. Но есть вероятность, что завтра вечером эта песня будет актуальнее, чем сегодня. Впрочем, прогнозы относительно дождя и других природных явлений сбываются не всегда. Что уж там скрывать. А вот анонсы предстоящих проектов на Retro FM гарантированно притворятся в жизнь. В частности, уже в эту и каждую субботу с 13 до 14 программа «Ю» на Retro FM. История о том, как зажигались звезды и создавались легендарные хиты, поведает Юрий Гурьянов. Кроме того, вас ждут редкие треки любимых исполнителей и много всего самого-самого интересного. Не пропустите. Каждую субботу с 13 до 14 часов программа «Ю» на Retro FM.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкус. Вкусно, как дома.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Лайо может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Это Bad Boys Blue на Retro FM. И такими стильными, модными, яркими мелодиями и ритмами будет и дальше наполнен наш эфир. В этом можете не сомневаться. И мой коллега Тимур Соколов уже готов подтвердить сие утверждение. Встречайте его в 19.00 на Retro FM. Ну, а я всем желаю прекрасного и, главное, музыкального вечера. Руслан Романов был с вами. Прощаюсь до завтра. Всем удачи.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банк. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: 19 часов в российской столице. Уже скоро на Retro FM команда Space, группа Комбинация и парни из зоомагазина. Ну а прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Александр Новак сообщил, что российские вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают максимальное производство топлива, в связи с чем ограничения на его выпуск снимаются. Компании перенесли сроки ремонтных работ и нарастили объемы производства. Правительство также продлило запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года и запрет на экспорт дизеля на август для обеспечения внутреннего рынка и приоритетных потребителей, включая сельхозпроизводителей. Власти и бизнес продолжают работу над изменениями в законодательстве для защиты авторских прав при использовании контента для обучения систем искусственного интеллекта. Рабочая группа должна представить инициативы к концу сентября. Ключевые вопросы – это согласование закона о развитии и с Гражданским кодексом, использование авторского контента для обучения нейросетей и порядок лицензирования, а также механизмы защиты интересов правообладателей. Зампред комитета Госдумы по информационной политике заявил, что дело ФАС против Apple не повлияет на работу iPhone и других устройств компании в России. Технических ограничений для уже используемых гаджетов не предусмотрено. Действия ведомств связаны с фиксацией нарушений российского законодательства и возможным взысканием штрафов. В случае возвращения Apple на российский рынок компании сначала потребуется погасить все штрафы. Напомню, что ФАС возбудило дело против Apple из-за неисполнения предупреждения о предустановке российских приложений. Мировые цены на кофе в июле достигли максимальных значений с января. Робуста подорожала более чем на 9%, арабика на 16,5%. Также выросли цены на какао на 27,5% до $5.61 за килограмм, что стало самым высоким уровнем с декабря прошлого года. Рост цен на кофе связан с неблагоприятными погодными условиями в странах-производителях и сокращением запасов на мировых биржах. Бразилия, являющаяся крупнейшим поставщиком, столкнулась с засухой, которая повлияла на урожай. И ученые разработали крошечные гидрокостюмы для мадагаскарских шипящих тараканов с электронными имплантами, позволяющими управлять их движениями под водой. Костюмы смолы с баком для генерации кислорода позволяют насекомым выживать и передвигаться под водой до нескольких часов. Тараканы могут быть полезны для обследования повреждений и поиска выживших после наводнений и землетрясений, пробираясь в узкие щели, недоступные для людей и другой техники. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля и 19 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: после такой песни, я думаю, грех не познакомиться. Тимур Соколов с этой минуты у микрофона. Это я. Всем привет. Всем отличного завершения рабочего дня. Завтра уже четверг, друзья. И от этой мысли становится как-то тепло на душе. Так же тепло, как сейчас за окном. Август у нас в самом разгаре. Музыка звучит. Впереди отличный летний вечер, который мы с вами проведем под лучшие хиты от Ретро-ФМ. Макарена и песня от Криса Ри, которую написал, когда был в дороге, попал в пробку и назвал все это дело «Road to Hell». Скоро услышим.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок.
1: Подробности в ТК «Арктика».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: танцуем макарену, разминаемся и готовимся к вечеринке Retro FM. Сегодня она будет по-особенному зажигательной, ведь не зря говорят, что среда — это маленькая пятница. Это значит, что и микс танцевальный я для вас приготовил соответствующий. Да, вот такой небольшой спойлер. 21 по Москве. Как всегда, стартуем. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-60.

0: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: и Type на Retro FM. Calling Your Name называется эта музыкальная работа. Ну и что касается имен, новость тут появилась актуальная. Имя Лев вошло в тройку самых популярных для новорожденных в России. Более того, родители все чаще называют мальчиков старинной формой. Лева, Лев. При этом из моды постепенно выходят некогда популярные имена. Кирилл опустился на 17 место, Сергей на 31, а Денис на 45. Также из топ-5 выбыли Максимы, уступив место Маркам. В общем, старые добрые Сереги и Кирюши ушли в архив, уступив место повальной моде на Львов и Марков. Ну а нас в финале этого часа ожидает красивое женское имя, правда заморское, Саманта, которая Фокс.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. We'll be right back.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: 8 вечера в Москве. Далее на Ретро ФМ группа Кино, Пупо и поющие гитары.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Около 1 миллиарда рублей выделили муниципалитетам Северной Осетии на содержание и ремонт дорог. Как сообщил первый вице-премьер республики Георгий Атаров, средства пойдут на капитальный и ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки, установку знаков, а также уборку дорог. Всего планируется обновить более 100 участков муниципальной дорожной сети. По словам Атарова, Моздокский и Правобережные районы практически завершили работы, в остальных фиксируется отставание. Главам районов поручено в кратчайшие сроки представить план-график дорожных работ и отчитаться об освоении субсидий. Мобильное приложение АЗС РСО «Алания» заработало в Северной Осетии. Как сообщает МинЖКХ Республики, на карте региона отмечены все автозаправочные станции с указанием наличия топлива. Также пользователи могут самостоятельно добавлять сведения о ценах на топливо, чтобы помочь другим автовладельцам быть в курсе актуальной информации. Данные автоматически поступают в цифровой сервис и регулярно обновляются. 11 поддельных российских банкнот выявили за полгода в финансовых организациях Северной Осетии. За такой же период прошлого года проверку на подлинность не прошли 9 купюр. Как отметила управляющая отделением Банка России по республике Ирина Дзиова, из оборота изъяты 5 купюр достоинством 5000 рублей и 6000 рублевых банкнот. Кроме того, выявлена поддельная банкнота номиналом $100 США. Напомню, узнать обо всех признаках подлинности денег можно в бесплатном мобильном приложении «Банкнот Банка России» и в разделе «Наличное денежное обращение» на сайте регулятора. Школа креативных индустрий откроется в сентябре текущего года на площадке детской художественной школы имени Тавасиева. В настоящее время ведется ремонт помещений, после чего образовательное пространство оснастят современным оборудованием. Напомню, первая школа креативных индустрий открылась в прошлом году на базе Республиканского лицея искусств. Для школьников доступно бесплатное обучение по 4 направлениям – фото- и видеопроизводство, дизайн, электронная музыка и звукорежиссура. Официальный курс американского доллара на сегодня – 81 рубль 13 копеек. Курс евро – 93 рубля 58 копеек. Это были новости на Ретро ФМ. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент».
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Тот самый случай, когда кавер догнал оригинал и также взлетел на вершины мировых чартов. Ну а чья версия лучше? Гитарная от Shocking Blue или это диско безумие от британского трио Bananarama? Решать, конечно же, вам, друзья. Хотя оба варианта, я думаю, по-своему прекрасны. Винос только что на Retro FM. Далее Крис Норман, Юрий Шатунов и Сандра. Меня зовут Тимур Соколов. Я с вами до полуночи. Всем привет. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнаете в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Главное в жизни встретить человека, сердце которого, подобно алмазу, будет освещать ваш путь даже в темноте. Собственно, об этом только что Крис Норман в своей песне «Some Hearts Are Diamonds». Ну, а далее тему любви и дел сердечных, ну и другие темы, всегда актуальные для человечества, продолжат Бон Джови, Лу Бега и группа Яла.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа.

0: сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
1: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Больше, чем своей музыкой, Бон Джови может гордиться нерушимым браком со своей женой, на которой он женился еще в далеком 89-м году, и они, представьте себе, до сих пор вместе, несмотря на славу и популярность всемирно известного певца. Да, вот так тоже бывает. Не каждая звезда может похвастаться таким фактом. Ну, а мы на Retro-FM гордимся тем, что каждый день дарим вам возможность хорошенько отдохнуть на вечеринке Retro-FM под лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. Через несколько минут стартуем. В 21 час все начнется, так что зажжем.
1: Реклама. Миртанков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира Танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Интернет-поток Retro-FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 70-е. 12+. We'll be right back.

0: если за последние 3 минуты вы ни разу не подпели девчонкам из группы «Комбинация» и не танцевали под этот легендарный хит, то у меня к вам будут вопросики, друзья. Срочно исправляйтесь, на вечеринке «Ретро-ФМ» никто не стоит, танцуют абсолютно все. И даже я, да, представляете себе. Впереди Майкл Джексон, Сергей Минаев и Рикардо Фолли. Все они в нашем зажигательном миксе уже совсем скоро. Тимур Соколов за пультом. Всем привет.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

И снова в ваших приемниках вечеринка Retro FM, которая заставит танцевать абсолютно всех, кто не планирует скучать в ближайшие 2,5 часа. Впереди Чингисхан и Хэдэвэй, а еще моя любимая Каролина и суперхит про летний дискобар.

0: Не будем вдаваться в глубокий смысл, которым наполнена песня Михаила Боярского. Просто снимем шляпу перед маэстро и поблагодарим его за творчество. 21.50 столицы. Далее вечеринку Ретро-ФМ продолжит Modern Talking. Леонид Агутин и Якида. Танцы продолжаются. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
3: 12+.

Гейм. Кто-то, возможно, сейчас танцует, а кто-то играет в любовь. Ну, а кто-то занимается и тем, и другим одновременно. Как известно, одно другому не мешает. Ведь не зря говорят, потому как человек танцует, можно судить о том, как он любит. Если вы понимаете, о чем я. Продолжаем наслаждаться танцевальным миксом из ярких суперхитов, проверенных временем. Далее Мадонна, Кармен и Бонни М. Меня зовут Тимур Соколов. Люблю вас, люблю музыку, люблю танцевать с вами под музыку.

А недавно прочитал забавное выражение: танцы – это идеальный способ показать всем свою внутреннюю свободу, одновременно молясь, чтобы никто не снимал это на видео. Так вот, это выражение, друзья, не про Мадонну. Она, как мы знаем, вообще ничего не стесняется, и в этом, наверное, ее прелесть. Далее с нами более скромный Татьяна Овсиенко и Сиси Кетч. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается, танцуем дальше.

Ну да, вы все правильно понимаете. Какая вечеринка без ламбады? Это должно было случиться, и вот она, легендарная, здесь, с нами и для нас. Чем дальше, тем горячее танцы, тем веселее и дружнее наша компания. Иванушки, Дана International впереди. Зажигаем.

золотые слова. Move your body. Это, можно сказать, наш с вами слоган на вечеринке Retro FM. Двигаем телом, зажигаем, отдыхаем и готовимся к очередной порции танцевальных хитов, которая уже не за горами. Впереди Erasure и Modern Talking, ну а чуть раньше группа Кино.

все перемелется, только любовь в нашем случае к музыке никогда. Продолжаем зажигать на вечеринке Ретро-ФМ. У нас еще полчаса. Впереди Арабески, группа Форум и главный логопед планеты, известный всем нам как Скэтмен Джон.

0: девочка.
1: Ну что, девочки и мальчики, спасибо вам за ваши улыбки, за ваши танцы, за сообщения в соцсетях, за все добрые слова, ну и за компанию. Я, Тимур Соколов, прощаюсь с вами. Напоследок поставлю хиты от команды Blue System, группы комбинации «Великолепный Шер». Ну а дальше к вам присоединится Илья Глебов. Ему и вам доброй ночи. Пока!

0: Вопрос вопросов. Первый вопрос, почему она не берет трубку? Второй вопрос, что она сейчас там делает? ФР Дэвид и вся боль звонящего. 0:20 в столице, дальше на Ретро ФМ Фэнси, Юрий Антонов и Чихуахуа. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Фэнси и его кулинарный поединок с самим собой. Если вдруг, песня навеяла и захотелось как-то так перекусить, не стесняйтесь, это можно. Под музыку РТРФМ можно все. Через пару минут Blue System, Альфа Вилли и Валерий Леонтьев. 0:34 в Москве.

Дитер Булин сентиментален в ритме самбо. Так что, если вдруг кто обладает, так сказать, навыками, самое время было изобразить что-нибудь эдакое. 0.48 в столице, дальше на Ретро-ФМ Сисекечи и «Синяя птица» буквально через пару минут.

0: Час ночи в столице, еще час любимых песен Ретро ФМ. Начинается он с песен «Землян» с Андрей и Андрей Миронов, номер один.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. Где

Лето в деревне – это распрекрасно. Бунеем напоминают, что, в общем, каникулы кое-кого еще, собственно говоря, в самом разгаре. Так что можно получать максимум удовольствия от текущего летнего момента. Час 20 в столице. Получаем удовольствие от момента под музыку Ротор FM. Веселые ребята, премьер-министр через пару минут –

Спели заграничные исполнители. Наши умельцы все это переделали в последний раз, и получилось, ну, очень по-нашему. Час 34 практически в столице. Это веселые ребята и их нетленные. Дальше на Retro FM Юрий Шатунов, Ванесса Паради и группа Texas. Тоже все нетленное, как вы понимаете. Через пару минут.

это «Ласковый май». Если вдруг кого-то совершенно летняя атмосфера замучила, от жары уже некуда деваться, вот вам, пожалуйста, немножко охлаждающего зимнего. Дальше на Ретро-ФМ Бонни Тайлер, Джо Дассен через пару минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Fleetwood, их самое что есть жарчайшая композиция. Ну, если вдруг кому-то жары не хватает, вот вам, пожалуйста, Laid Back в помощь. И через пару минут на Red FM Синди Лопер и Михаил Боярский. Меня зовут Илья Глебов. 2:20 в Москве.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Заразом. Это Синди Лопер и ее суперхит 2.35 практически в столице. Хит за хитом у нас здесь на Red FM. Через пару минут Sting и Madonna и Рок-острова.

в пустыне, так называется эта песня. «Роза в пустыне» — это абсолютное чудо. Ну, откуда в пустыне розе взяться? И песня Стинга «Абсолютное чудо» с самого начала 2000-го года. Лучшая музыка здесь для вас на Ретро FM. Дуэт Maywood и группа «Цветы» уже через пару минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.